0: времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого пустого скорого.
1: Мы на расстоянии Божия.

лишь в чувство жарно. Улиц сна не знает, ты жадрош. И лечу лишь в чувство блядь.